так то наулэ арудоа дя камиурайно адаминда андара кабан кубилеа сапиа ксапитал.